0: Association's annual conference here in Berlin is Pecos Oil Chief Executive Officer Yuri Gretkov. In just 6 years, Gretkov has turned Pecos into an oil empire, which in turn... ...has become one of the wealthiest men in Russia, after consolidating drilling rights in the Caspian Sea and gaining control of one of the oil reserves.
1: Ты поздно.
2: Бумаги.
1: Ты получишь остальное, когда закончишь.
2: Я весьма душ.
1: Быстрее самолет улетает через час.
2: А ты уверен, что информацию готова?
3: Самолет ждет.

0: сделал.
1: Ты уверен, что он умер? Ошибиться мы не можем.
2: Я сделал все, что ты хотел. Борн, папка и отпечаток пальцев.
3: Позвоню скоро. Через месяц.

0: So is your motor going?
1: Yeah, the motor going.
0: Must get it. And go past it.
2: Where? Brecker Hotel. On the Kuda. Okay, we're there. Hey, take the van.
3: Brecker, how far?
0: About 5-6 minutes.
4: Я готов, подожди, до кадра пришла. Я сейчас. Сам что-то называется.

0: Мой телефон выключен. Что за дела?
1: Ты говорил мне, что дашь месяц отдыха.
0: Ты говорил, что Джейсон Браун мертв.

0: Алло. Американец, что ли?
1: Добрый день. Я ищу девушку 48-го номера.
2: Наска не живет уже давно здесь. Не знаю, куда она уехала. Район Урани. Номер 16.

0: 야, 당신 뭐냐?
1: Меня ни, ни денег, ни наркотиков. Вам ведь это нужно?
0: Сядь, садись. Стул. Возьми стул.